0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Хороших выходных. Радио Мегаполис.

0: В Самаре 7 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли Создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Самаре 8 утра.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Сегодня, 12 сентября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, утром местами гроза, ветер северо-западный, при грозе порывистый. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Один из самых популярных в мире семейных кроссоверов планировали назвать Snowman, то есть снеговик. Но в итоге дали имя в честь крупного вида бурых медведей. Речь про чешский Кодиак. На днях эта модель отмечает свое десятилетие. Главной задачей проекта стало совместить полноценные три ряда сидений и вместительный багажник, сохранив комфорт для всех пассажиров. Визуальный облик машины был вдохновлен традициями чешского хрусталя. Но Кодиак прекрасен не только внешностью и практичностью. Его заряженная дизельная версия установила рекорд скорости на трассе Нюрбург-Ринга среди семи местных кроссоверов. Несколько лет Кодиак собирали в Нижнем Новгороде и выпустили почти 84 тысячи автомобилей. Российские владельцы в своих отзывах ценят машину за управляемость, надежный полный привод и практичные решения вроде зонтов в дверях. Главным же поводом для споров остается подвеска. На хорошем асфальте она безупречна, но на разбитых трассах многие считают ее слишком жесткой.
0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: В Самаре 9 часов утра.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня, 12 сентября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, утром местами гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывистый. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 сентября 1940 года во Франции четверо подростков случайно обнаружили пещеру Ласко, галерею наскальной живописи. Она включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На стенах пещеры быки, зубры, носороги, лошади и олени, которым больше 15 тысяч лет. Четверо подростков из города Монтиньяк гуляли и наткнулись на узкое отверстие в скале, пробитое упавшей после удара молнии сосной. Ребята пролезли в узкий лаз и оказались в большой пещере, где в свете фонариков увидели сотни рисунков. О находке друзья рассказали учителю Леону Лавалю, а тот сообщил ученому Анри Брейлю, который как раз скрывался в тех местах от фашистских оккупантов. Брейль первым установил подлинность наскальных рисунков и сравнил находку с испанской пещерой, открытой в конце 19 века, Альтамирой, и заявил, что если та столица пещерной живописи, то Ласко – ее Версаль. В 60-е годы прошлого века галерею наскальной живописи закрыли для посещений. Из-за дыхания многочисленных посетителей рисунки стали разрушаться. Но созданы точные копии пещеры Ласко, и в них туристов водят.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Венам, настроение дня может оказаться, если не упадническим, то умеренно пессимистичным. Не стоит планировать поездки и праздники. Тельцы, внимательно оцените свои активы и реальные ресурсы. От этого будут зависеть планы на ближайшее будущее. Близнецы, день освобождения от нереальных ожиданий, в том числе своих. Откажитесь от планов, которые слишком много весят. Раки, не стоит полагаться на авось, лучше поменьше фантазировать и побольше опираться на реальные факты. Львы, со сложными семейными и бытовыми вопросами лучше разбираться лично. Помощники, скорее всего, утаят от вас часть информации. Девы, не бойтесь показаться мелочными, дотошно входите во все детали финансовых вопросов. Весы, не стоит спешить с выбором, это день сравнения вариантов и скрупулезных подсчетов. Скорпионы. Хороший день для завершения начатых дел, включая разговоры, которые должны что-то определить. Вы сможете поставить в них точку. Стрельцы. Возможны сюрпризы в самых простых делах. Может понадобиться тратить деньги, которые вы рассчитывали придержать. Козероги. Вы можете изменить мнение о ком-то из близких. Возможно, также не очень приятный, но, безусловно, нужный разговор. Водолеи, не теряйте время, если хотите закончить надоедливые дела. Это отличный день для финала. Рыбы, возможны нестандартные ситуации и неоднозначные предложения, над которыми точно стоит сначала подумать.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Погоде спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Сегодня, 12 сентября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, утром местами гроза, ветер северо-западный, при грозе порывистый. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла.
1: Реклама.
2: Света, я в таком восторге!
3: От чего?
2: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
3: Телефончик подскажешь?
2: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
4: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Один из самых популярных в мире семейных кроссоверов планировали назвать Snowman, то есть снеговик. Но в итоге дали имя в честь крупного вида бурых медведей. Речь про чешский Кодиак. На днях эта модель отмечает свое десятилетие. Главной задачей проекта стало совместить полноценные три ряда сидений и вместительный багажник, сохранив комфорт для всех пассажиров. Визуальный облик машины был вдохновлен традициями чешского хрусталя. Но Кодиак прекрасен не только внешностью и практичностью. Его заряженная дизельная версия установила рекорд скорости на трассе Нюрбург-Ринга среди семи местных кроссоверов. Несколько лет Кодиак собирали в Нижнем Новгороде и выпустили почти 84 тысячи автомобилей. Российские владельцы в своих отзывах ценят машину за управляемость, надежный полный привод и практичные решения вроде зонтов в дверях. Главным же поводом для споров остается подвеска. На хорошем асфальте она безупречна, но на разбитых трассах многие считают ее слишком жесткой.
0: Радио

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 сентября 2006 года певица Мадонна впервые выступила в России, дала концерт в Лужниках. На стадион пришли около 50 тысяч зрителей. Билеты стоили от 6 до 50 тысяч рублей, но их раскупили мгновенно, да еще и стояли очереди, каких Москва начала 2000-х не помнила очень давно. На концерте Мадонна спустилась на сцену на сверкающем дискотечном шаре с кристаллами Сваровски, который стоил 2 миллиона долларов. За 2 часа выступления она поменяла костюмы 7 раз и, конечно, показала свой провокационный номер. Имитировала распятие Христа на сверкающем кресте с терновым венцом на голове. Этот номер жестко критиковали пресса, Ватикан и Русская Православная Церковь. И чтобы критику смягчить, в Москве во время исполнения номера на большом экране транслировались кадры с африканскими детьми, людьми, больными СПИДом, а еще видео крупного пожара, который случился весной того года на Сургутском газопроводе.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: 53.ру.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Какую обещают погоду?
5: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
4: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
5: Бронируем на Мастрюки.ру.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это

0: Самаре 11 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня, 12 сентября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, утром местами гроза, ветер северо-западный, при грозе порывистый. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис». What's

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 сентября 1940 года во Франции четверо подростков случайно обнаружили пещеру Ласко, галерею наскальной живописи. Она включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На стенах пещеры быки, зубры, носороги, лошади и олени, которым больше 15 тысяч лет. Четверо подростков из города Монтиньяк гуляли и наткнулись на узкое отверстие в скале, пробитое упавшей после удара молнии сосной. Ребята пролезли в узкий лаз и оказались в большой пещере, где в свете фонариков увидели сотни рисунков. О находке друзья рассказали учителю Леону Лавалю, а тот сообщил ученому Анри Брейлю, который как раз скрывался в тех местах от фашистских оккупантов. Брейль первым установил подлинность наскальных рисунков и сравнил находку с испанской пещерой, открытой в конце 19 века, Альтамирой, и заявил, что если та столица пещерной живописи, то Ласко – ее Версаль. В 60-е годы прошлого века галерею наскальной живописи закрыли для посещений. Из-за дыхания многочисленных посетителей рисунки стали разрушаться. Но созданы точные копии пещеры Ласко, и в них туристов водят.
3: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.
4: Реклама.
5: Добрые.
6: Ищите хорошие окна?
7: Да!
6: Хотите выгодные цены?
7: Да!
6: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
8: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
9: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
10: Дом у «Космопорта-2» сдан! И теперь весь сентябрь! Супер распродажа готовых квартир с ключами! Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений! Только в сентябре! Только готовые квартиры с отделкой White Box! Только для вас! Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
11: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
12: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
13: Радио «Мегаполис».

Ка-чинг. Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, настроение дня может оказаться, если не упадническим, то умеренно пессимистичным. Не стоит планировать поездки и праздники. Тельцы, внимательно оцените свои активы и реальные ресурсы. От этого будут зависеть планы на ближайшее будущее. Близнецы, день освобождения от нереальных ожиданий, в том числе своих. Откажитесь от планов, которые слишком много весят. Раки, не стоит полагаться на авось, лучше поменьше фантазировать и побольше опираться на реальные факты. Львы, со сложными семейными и бытовыми вопросами лучше разбираться лично. Помощники, скорее всего, утаят от вас часть информации. Девы, не бойтесь показаться мелочными, дотошно входите во все детали финансовых вопросов. Весы, не стоит спешить с выбором, это день сравнения вариантов и скрупулезных подсчетов. Скорпионы. Хороший день для завершения начатых дел, включая разговоры, которые должны что-то определить. Вы сможете поставить в них точку. Стрельцы. Возможны сюрпризы в самых простых делах. Может понадобиться тратить деньги, которые вы рассчитывали придержать. Козероги. Вы можете изменить мнение о ком-то из близких. Возможен также не очень приятный, но, безусловно, нужный разговор. Водолеи, не теряйте время, если хотите закончить надоедливые дела. Это отличный день для финала. Рыбы, возможны нестандартные ситуации и неоднозначные предложения, над которыми точно стоит сначала подумать.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
4: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 тысяч. 206 тысяч.
5: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
6: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
7: Ну, рассказывай, где и как.
6: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
7: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
8: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
9: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре полдень.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». Завтра, 13 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 17-19, облачно с прояснениями и небольшой дождь.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры больших размеров. На Карла Маркса 55.
2: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: 163.ru.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: В любое время, в любом месте золотые

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Классическая изба – это сложнейший инженерный объект, каждая деталь которого имела практический смысл. Хорошие избы стоили дорого и очень ценились. Сегодня избы. Использование гвоздей при постройке избы считалось плохой приметой. Но дело не только в суевериях. Металлический гвоздь внутри бревна со временем начинает ржаветь и разрушать древесину. Потолки в классической избе умышленно делали очень низкими, а дверные проемы – узкими с высокими порогами. Это делалось для энергосбережения. Избу с низкими потолками проще топить. Двери в избах открывались невероятно туго и медленно по той же причине энергосбережения. Такая конструкция мешала детям распахнуть дверь настежь. В классической избе практически не было передвижной мебели. Почти все лавки, полки и сундуки врубались в стены дома. Посреди комнаты двигался только обеденный стол. В крупных городах с 16 века избу можно было купить на рынке. Избы собирали в лесах, нумеровали бревна, разбирали, доставляли в города и продавали как конструкторы. Готовая сосновая изба в конце 18 века стоила от 18 до 30 рублей. Средний годовой доход крестьянина в то время составлял примерно 23 рубля, из которых нужно было еще заплатить налоги. На юге из-за нехватки дерева цена взлетала в разы. Там простая изба могла обойтись в 100 рублей, то есть для крестьянина купить избу было практически нереально. На сборку избы уходило около 2 недель. За простую сборку плотникам платили до 80 рублей на всю артель. А за постройку дома под ключ с настилом полов, потолка, возведением крыши и обшивкой карнизов можно было заплатить до 250 рублей. Самой дорогой частью была художественная отделка. За изготовление резных наличников на все окна и разные другие резные детали индивидуальный мастер-резчик мог запросить еще от 20 до 50 рублей. Напомню, годовой доход крестьянина был примерно 25 рублей. Самая частая месть за обман при оплате – это тухлое яйцо под крышей или тонкая, особым образом обтесанная щепка между бревнами. При малейшем дуновении ветра щепка начинала вибрировать, и дом наполнялся жутким воем, свистом или стонами. И что на первом месте? Дома на курьих ножках реально существовали. Их строили в заболоченных или таежных регионах, в тайге для защиты от зверей. Для защиты от гниения сваи пропитывали дымом без доступа воздуха, после чего они становились курьими, то есть окуренными.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Реклама.
4: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
2: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
3: Для зрителей старше 6 лет.
4: Какую обещают погоду?
5: Это не важно, потому что мы в Мастрюках. За городом в комфортабельном срубовом доме. А вечером в баню.
4: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
5: Бронируем на mastryuki.ru.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
6: Ужин, ради которого хочется поскорее оказаться дома. Во всех супермаркетах «Миндаль» свежемороженый стейк форели «Аврора» в маринаде. 225 граммов, всего 359,99. На сковороду немного специй. Дальше аромат все сделает за вас. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 13 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 17-19, северо-западный ветер и небольшой дождь.
2: Реклама.
0: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
5: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Тому Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
2: Руки. 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
3: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.
2: Я так привыкла жить одним тобой.

0: Hostel.
1: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
6: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
5: И еще более 45 европейских аттракционов.
6: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
5: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». Завтра, 13 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 17-19, облачно с прояснениями и небольшой дождь.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио Мега.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 сентября 2006 года певица Мадонна впервые выступила в России, дала концерт в Лужниках. На стадион пришли около 50 тысяч зрителей. Билеты стоили от 6 до 50 тысяч рублей, но их раскупили мгновенно, да еще и стояли очереди, каких Москва начала 2000-х не помнила очень давно. На концерте Мадонна спустилась на сцену на сверкающем дискотечном шаре с кристаллами Сваровски, который стоил 2 миллиона долларов. За 2 часа выступления она поменяла костюмы 7 раз и, конечно, показала свой провокационный номер. Имитировала распятие Христа на сверкающем кресте с терновым венцом на голове. Этот номер жестко критиковали пресса, Ватикан и Русская Православная Церковь. И чтобы критику смягчить, в Москве во время исполнения номера на большом экране транслировались кадры с африканскими детьми, людьми, больными СПИДом, а еще видео крупного пожара, который случился весной того года на Сургутском газопроводе.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, планы на вечер меняются. Идем в супермаркет «Миндаль», достаем большую тарелку, зовем тех, с кем вкуснее, и ставим на стол северные креветки. Варено-мороженые, всего 579 рублей 99 копеек за килограмм. Кажется, вечер удался. «Миндаль», делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: 163.ru.
1: Какую обещают погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
2: Бронируем на Мастрюки.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегаполис.

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры больших размеров на Карла Маркса 55.
2: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
3: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
2: Детские и семейные.
3: Водные, надувные и экстремальные.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой.

0: 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 17-19, облачно с прояснениями и небольшой дождь.
1: Реклама.
2: Света, я в таком восторге!
3: От чего?
2: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
3: Телефончик подскажешь?
2: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
4: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: 63.ру.
1: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
2: Для зрителей старше 6 лет.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегапорт.

0: любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио Мегаполис.
1: Ba-na-na-na.

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры больших размеров на Карла Маркса 55.
2: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами.

0: 163.ru.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». Завтра, 13 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Какую обещают погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на mastryuki.ru.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегафон».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Коммунальные квартиры появились после революции 1917 года. Частная собственность на недвижимость была отменена. Жилья тогда не хватало, так что большие дорогие квартиры делили на комнаты, где стали жить по несколько чужих друг другу семей. Сегодня коммунальные квартиры. Название «коммунальное» пришло в русский язык из французского. «Коммунальный» значит просто «общий». Подобное жилье было еще в Древнем Риме. Коммунальные квартиры были самым дешевым жильем в СССР. На оплату комнаты в коммуналке уходило от 3 до 7 рублей в месяц, при средней зарплате 120-180 рублей. За общие коридоры, кухню и туалет жильцы не платили, государство брало эти расходы на себя. На пике коммуналок в Ленинграде до 40% всех семей жили в коммунальных квартирах. На закате Советского Союза в коммуналках жили 11% населения страны. Неофициальной столицей коммуналок до сих пор остается Санкт-Петербург. В начале 2020-х годов в городе было около 70 тысяч коммуналок, где проживали сотни тысяч человек. В коммуналках жили Сергей Довлатов, Георгий Вицин и Юрий Никулин, который переехал в отдельное жилье только в 70-х, будучи уже всенародно любимым артистом. Главная баба-яга СССР Георгий Миляр всю жизнь жил в коммуналке, которую сделали из их семейной квартиры. Миляр скрывал свое происхождение. Он был потомком аристократов и золотопромышленников, и его настоящая фамилия – Демелье. Самая знаменитая в России коммуналка – это нехорошая квартира Михаила Булгакова по адресу Большая Садовая, 10 в Москве. Прототипом скучной Аннушки, пролившей масло, была реальная соседка Булгакова по коммуналке Анна Горячева. Также знаменитыми стали культурная коммуналка Сергея Довлатова и полторы комнаты коммуналка Бродского на Литейном, 24 в Петербурге. Самая знаменитая киношная коммуналка – это квартира из Покровских ворот. Все персонажи в этом фильме имеют реальных прототипов, кроме Алисы Витальевны. Тетушки у Костика не было. И что на первом месте? Официальный статус самой большой коммунальной квартиры в России удерживает коммуналка в Санкт-Петербурге на Детской улице, дом 17 на Васильевском острове. Ее площадь превышает 1200 квадратных метров, а центральный коридор имеет длину 100 метров. В квартире 80 комнат, в которых раньше жили 150 человек.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: kukol.ru.
1: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
2: Для зрителей старше 6 лет.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Беспилотное такси теперь и в Лондоне. Казалось бы, что удивительного. Роботакси уже ездят по Китаю и Америке. Но в Британии есть одно серьезное технологическое отличие – полный отказ от запрограммированных карт. Вместо этого используется искусственный интеллект нового поколения. Система обрабатывает данные с внешних датчиков в режиме реального времени. И автомобиль самостоятельно принимает решения, адаптируется к трафику, поведению пешеходов и дорожным работам. Впрочем, на начальном этапе на водительском кресле будет находиться инженер-испытатель. На данный момент в Лондоне работают всего 15 беспилотных такси, поэтому шансы получить в заказ хотя бы один такой из 100 тысяч автомобилей Uber невелики. Но лиха беда начала. На очереди Токио и еще 11 крупных городов мира.
0: Радио «Мегаполис» 103,6 FM.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры больших размеров. На Карла Маркса 55.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж — пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Салю, упаси.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, день отрезвляющей встречи с реальностью. Возможно, вам придется отказаться от каких-то долгосрочных планов. Тельцы, избегайте лишних трат. Потраченных денег будет жаль. Ожидания от купленной вещи или услуги не оправдаются. Близнецы, учитывайте, что далеко не все будет зависеть от ваших талантов и обаятельности. Вы можете столкнуться с реальными препятствиями в делах. Раки, чужие планы и ограничения повлияют на ваши дела. День пройдет не так, как вы хотели. Львы, возможно, нестандартные ситуации. Возможно, придется потратить больше денег, чем вы рассчитывали. Девы, день пополнения эмоциональных запасов. Хорошо бы встретиться с людьми, которых вы любите, или сходить на интересное мероприятие. Весы, ваши желания могут разойтись с происходящими событиями. Придется выбирать, что для вас важней. Скорпионы, в ваших интересах провести ленивый день с ни к чему не обязывающими делами. Нужен отдых. Стрельцы. Хороший день для уточнения статуса ваших личных и рабочих связей. Нужно освежить круг людей, которые могут оказаться для вас полезны. Козероги. День ревизии техники и подготовки к предстоящей неделе. Возможно, вы обнаружите, что вам не хватает знаний, навыков или денег. Водолеи. Возможны незапланированные ситуации, которые потребуют от вас быстрых решений. Слушайте только свое чутье. Рыбы, коллективное мнение будет точнее вашего личного. В любом деле стоит хотя бы формально попросить совета более опытных людей.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Let's do this, gangsta.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM.
1: Реклама. Любимые места тоже меняются. И иногда очень вкусно. Миндаль на Московском шоссе 13. Мы не закрылись, мы стали еще лучше. Еще больше любимых продуктов. Готовые блюда собственного производства и ароматная выпечка. Приезжайте, приходите. Мы работаем для вас. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Горячее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226 50 71.
1: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

0: встретимся как бы в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Мегаполис.
2: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Лена, день отрезвляющей встречи с реальностью. Возможно, вам придется отказаться от каких-то долгосрочных планов. Тельцы, избегайте лишних трат. Потраченных денег будет жаль, ожидания от купленной вещи или услуги не оправдаются. Близнецы, учитывайте, что далеко не все будет зависеть от ваших талантов и обаятельности. Вы можете столкнуться с реальными препятствиями в делах. Раки, чужие планы и ограничения повлияют на ваши дела. День пройдет не так, как вы хотели. Львы, возможно, нестандартные ситуации. Возможно, придется потратить больше денег, чем вы рассчитывали. Девы, день пополнения эмоциональных запасов. Хорошо бы встретиться с людьми, которых вы любите, или сходить на интересное мероприятие. Весы, ваши желания могут разойтись с происходящими событиями. Придется выбирать, что для вас важней. Скорпионы, в ваших интересах провести ленивый день с ни к чему не обязывающими делами. Нужен отдых. Стрельцы. Хороший день для уточнения статуса ваших личных и рабочих связей. Нужно освежить круг людей, которые могут оказаться для вас полезны. Козероги. День ревизии техники и подготовки к предстоящей неделе. Возможно, вы обнаружите, что вам не хватает знаний, навыков или денег. Водолеи. Возможно, незапланированные ситуации, которые потребуют от вас быстрых решений. Слушайте только свое чутье. Рыбы, коллективное мнение будет точнее вашего личного. В любом деле стоит хотя бы формально попросить совета более опытных людей.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.